0: Эй, камарот, басыки кира де Франки.
1: А де Франки?
0: Сэк мандангар, дие зона ги будно фешхит варн. Эк им гуйта годен специалисты за схит тук ин туа сана ги кому та дун зэке.
1: Обсин! Сан Франки, вэта схие, то жиста ман зэке. А фэта вакес, ида, ама фрога.
0: Сэк, муч бэн зин на ха ди бруэн бис пакта рити блай.
1: Эй, Франки, тэс не ниерсте кир дай ком схие ба, ай. Кэ туа дикас мэ клуйда ком схие ба, ой, кэ.
0: Вала, на бэнту вата ха мэчу, на гэ тракта фланги та гарит, а?
1: Ja, of wat dan ook. Wat de funky naast, was dat de